0: Информация «Погода Бай» сегодня днем в Бресте обещают плюс 20. В Витебске дождь и плюс 23. В Гродно будет 20 тепла. В Гомеле тоже плюс 20 и дождливо. В Могилеве дождь и плюс 18. Сегодня днем в Минске обещают плюс 18 и будет дождливо.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар — это время, когда мы ставим больше новинок в эфир. И вот очередная. Somber, My Body Isn't Ready. Это баллада о борьбе с неуверенностью в себе от новой звезды мировой сцены. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: По информации «Погода Бай» сегодня днем в Бресте обещают плюс 20, в Витебске дождь и плюс 23, в Гродно будет 20 тепла, в Гомеле тоже плюс 20 и дождливо, в Могилеве дождь и плюс 18. Сегодня днем в Минске обещают плюс 18 и будет дождливо.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
2: Час. Лидское премиум.
3: Размерное уживание пива шкодить вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Большие имена в уикенде свежих хитов на Юнистар. Мадонна, Love Sensation. Это свежий хит от суперзвезды, не разучившейся выводить людей на танцполы. Слушаем и танцуем прямо сейчас. Ну а следующий свежий хит через час на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Спонсорская реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
5: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Подающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: По информации «Погода.бай» сегодня днем в Бресте обещают плюс 20, в Витебске дождь и плюс 23, в Гродно будет 20 тепла, в Гомеле тоже плюс 20 и дождливо, в Могилеве дождь и плюс 18. Сегодня днем в Минске обещают плюс 18 и будет дождливо.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: нам. Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
1: Час. Лидское премиум. Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
2: А дальше хит за хитом.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Юнистар продолжает уикенд свежих хитов. И это Кэтсай, Pinky Up. Это оптимистичный хит про то, как важно нести радость внутри себя. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: информация «Погода Бай». Сегодня днем в Бресте обещают плюс 20. В Витебске дождь и плюс 23. В Гродно будет 20 тепла. В Гомеле тоже плюс 20 и дождливо. В Могилеве дождь и плюс 18. Сегодня днем в Минске обещают плюс 18 и будет дождливо.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Чарли XCX Dying for You. Это песня, вошедшая в саундтрек фильма «Грозовой перевал» и ставшая популярной на весь мир. Слушаем новинку прямо сейчас. Ну а следующий свежий хит через час на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Информация «Погода Бай» сегодня днем в Бресте обещает плюс 20. В Витебске дождь и плюс 23. В Гродно будет 20 тепла. В Гомеле тоже плюс 20 и дождливо. В Могилеве дождь и плюс 18. Сегодня днем в Минске обещают плюс 18 и будет дождливо.
1: Партнер прогноза погоды «Ламода». Твой гид по стилю.
2: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-8484.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Это была реклама.

0: Информация «Погода Бай» сегодня днем в Бресте обещают плюс 20. В Витебске дождь и плюс 23. В Гродно будет 20 тепла. В Гомеле тоже плюс 20 и дождливо. В Могилеве дождь и плюс 18. Сегодня днем в Минске обещают плюс 18 и будет дождливо.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: А дальше мировой хит.
2: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
3: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: На Unistar Weekend свежих хитов и слушаем Temper City Self Aware. Это хит от израильской рок-группы, который смог влюбить в себя весь мир. Слушаем эту новинку прямо сейчас, ну а следующий свежий хит уже через час на Unistar.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Unistar.

0: реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
2: Может, в поход с друзьями?
1: В лес за грибами?
2: Или к маме на дачу?
1: Спортом займемся мы на удачу.
2: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
1: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
3: Ваш опыт курьером стоит денег. 21 век Бай предлагает водителям-курьерам на старте от 2500 рублей. Приходи и зарабатывай вместе с нами. Подробнее по короткому номеру 7806.
4: ЭОС, ЭОС, ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Скажите чиз!
7: Чиз!
6: А теперь с Томика!
7: Стоп!

0: 20 тысяч золотых украшений и до минус 75% на серебро. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на belgiewierturk.by.
1: По информации «Погода Бай» сегодня днем в Бресте обещают плюс 20, в Витебске дождь и плюс 23, в Гродно будет 20 тепла, в Гомеле тоже плюс 20 и дождливо, в Могилеве дождь и плюс 18. Сегодня днем в Минске обещают плюс 18 и будет дождливо.
2: Партнер прогноза погоды «Ламода» – твой гид по стилю.
3: Летняя распродажа на «Ламода». До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
4: Хит за хитом. Весь день. Для детей старше 16 лет.
5: Повтор программы от 26 июня.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет. И прямо сейчас радио Юнистар представляет финальное июньское обновление нашего хит-парада.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Причем обновили юничарт мы в пятницу с очень красивой датой. 26.06.2026. А, загадывайте желание. Ну а я в ближайшие часы буду включать для вас ваши самые любимые хиты.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20. Номер 20.
0: И вот какой хит замыкает наш ТОП-20 в конце июня. Это Радио Бэйби от Дона Диабло и группы Fits in the Tantrums. Пару месяцев назад они были у нас на первом месте. Ну а сегодня они совсем на другом полюсе нашего чарта.

0: ТОП-20.
1: Вот она, главная абракадабра хит-парада Юнистар в конце июня. Ну и как всегда, грандиозное спасибо всем, кто помогает этому хиту оставаться в рейтинге лучших из лучших. Так держать. Голосуем за любимую музыку каждый день и даже во время нашего радиошоу.

Итак, Леди Гага получила 19-й номер Юничарта, ну и сегодня официально замкнула легендарную пятерку долгожителей хит-парада за всю историю радио Юнистар. Хо-хоу! Поздравляем! Ну и, конечно же, давайте вспомним, кто пока опережает Гагу в этом легендарном списке. 64 недели провели Imagine Dragons хитом Demons. Сейчас у них поровну очков с Гагой, как мы с вами понимаем. Ну и если Леди повезет, то через неделю она опередит драконов. 65 недель провел Дотан с хитом Numb. И он тоже в этой легендарной пятерке долгожителей.

0: На втором месте, вот в этом особом списке, у нас Энрике Иглесиас с хитом «Байландо», который продержался в радиочарте «Енистар» в свое время 78 недель. Гораздо сильно больше года. И, наконец, безоговорочный лидер. Мистер Джон Ньюман. Да, Джон Ньюман. «It's Love Me Again». 93 недели в свое время он продержался в статусе героя хит-парада. Почти два года! Почти два года! Тут я даже не знаю, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь побить рекорд Джона по присутствию в хит-параде «Юнистар». Что думаете, сможет ли?
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 18.
0: Тем временем Yearbox с хитом «Graceland» отступает у нас ровно на одну позицию. Это номер 18.

0: Семечки от Мартина.
1: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
2: Солигорск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 16 по 19 июля в Солигорске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске катфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Катфит, сплошное.
3: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет.
6: Повтор программы от 26 июня.
5: Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
7: От меня, Вадима Савина, большой привет! Вы слушаете хит-парад Юнистар 26 июня 26 года. Ну а все предыдущие эфиры нашего чарта можно найти на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by. Так, кто у нас сегодня получает скромный 17 номер?
5: Голосуйте на unistar.by.
8: Номер 17.
7: Алекс Уоррен с хитом Fever Dream. Пусть скажет вам спасибо за отличную прибавку. Ваши лайки помогли ему подняться у нас на 2 ступеньки.

0: 8 лет назад они выступали на открытии финального матча Лиги Европы по футболу. Да, было время. Это французский диджейский дуэт Оффенбах. И да, только что эти парни вместе с певицей Джулией Чёрч зажигали по полной в нашем эфире.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Miles Away получает 16 номер в хит-параде Юнистар в конце июня. И как там выступает сборная Франции на чемпионате мира по футболу в этом году? Мбаппе с коллегами уверенно вышли в плей-офф. Ну что, пока мы с вами ждем интересный футбол, давайте слушать Юнистар ТОП 20.
2: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
1: Номер 20.
0: И на 20-м месте у нас Дон Диабло, Радио Бэйби.
1: Номер 19.
0: На 19-ю ступеньку упала Леди Гага вместе с Абракадаброй.
1: Номер 18.
0: Так, на 18-ю позицию отступил Yearbooks от Graceland.
1: Номер 17. Something
0: like a fever dream. На 17-ю строчку поднимается Алекс Уоррен вместе с Fever Dream.
1: Номер 16.
0: И на 16 место рухнули только что Оффенбах. Это Miles Away.
2: Голосуйте на unistar.by. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП 20.
0: А это рубрика «Флэшбэк», и здесь мы сравниваем хит-парады Юнистар разных лет. И ровно год назад Тедди Свимс занимал в нашем чарте 12 место.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Ваш опыт курьером стоит денег. 21 век Бай предлагает водителям-курьерам на старте от 2500 рублей. Приходи и зарабатывай вместе с нами. Подробнее по короткому номеру 7806.
7: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Суши Хаус представляет легендарный суши-сет от Юнистар.
10: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
9: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
8: Это была реклама.
11: Для детей старше 16 лет.
12: Повтор программы от 26 июня.

0: Добро пожаловать на продолжение радиошоу «Юнистартап 20», где мы полным ходом ведем обратный отчет до объявления лучшего хита этой недели. Финальный чарт июня.
1: Номер 15.
0: И наш топ-15 замыкает Эбон с хитом «Hollow».

0: Девчонки из группы Cat's Eye, кошачий глаз. Песня Габриэла получает 14-й номер хит-параде Енистар в конце июня, плюс одна строчка в рейтинге, а это очень и очень неплохо. И в это же самое время у нас появились новые интересные претенденты в Енистар ТОП-20.
1: Претендент.
0: Знакомьтесь. Обладатель Грэмми Кевин Паркер, это его настоящее имя, австралийский певец, мультиинструменталист и продюсер, он же Тейм Импала.
2: Hey, Kevin, what's up?
0: Вместе с ним в этом ремиксе красотка Дженни из кей-поп-группы Blackpink. Вот она как. Эта дуэтная версия Дракулы просто взорвала мировые чарты и социальные сети. Ну а как вам? Если нравится и вы хотите слышать этот абсолютный состоявшийся хит на Енистар чаще, тогда смело продвигайте Дракулу в Енитоп как можно скорее.

0: Номер 13.
1: И, кстати, о кей-поп-музыке. На сцену нашего радиошоу выходит Hundrix, они же кей-поп-охотницы на демонов. И хотя Golden и продолжает терять у нас очки и позиции, Hundrix очень круто опережают всех, кого мы с вами уже послушали сегодня. Это наш номер 13.

0: ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
1: От меня, Вадима Савина, большой привет! Вы слушаете финальные чарты июня. И кто же сегодня взлетит у нас в самый топ? Эту главную музыкальную тайну недели мы с вами разгадаем уже через час.
0: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20. Номер
2: 12.
1: Номером 12, по мнению слушателей Юнистар, становится красота под названием Pay to Exist. Это Brooks Eckstein, которая сегодня вылетает из верхней десятки. Pay to Exist.

0: Star Top 20.
1: Номер 11 в конце июня. Ever Since You Left Me. Это рэперы French Montana и Max B только что мощно разогрели нас с вами перед кульминацией Guinness Star Top 20. Уже совсем скоро мы объявим чемпионов этой недели. Ну а пока давайте ненадолго поставим музыку на паузу и очередную пятерочку вспомним.
2: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
0: Номер 15.
1: Плюс 5 за неделю. И на 15 место взлетает Эбон. Это Hollow.
0: Номер 14.
1: На 14 ступеньку поднимаются Cat's Eye. Это Габриэла.
0: Номер 13.
1: На 13-ю позицию отступили Хандриксы с хитом Golden.
0: Номер 12.
1: На 12-ю строчку упала Брокс Экстин. Это Pay to Exist.
0: Номер 11. All I need
1: is one night. И на 11-е место рухнули French Montana и Max B. Это Ever Since You Left Me. Минус 4 за неделю и вылет из топ-10. Поставьте им много лайков, чтобы они смогли подняться у нас повыше, и тогда они будут

0: Реклама.
1: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца, мало. О, допей молоко.
2: Зачем?
1: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
3: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?

0: один рекламный ролик.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето! Грандиозные скидки до 75% в «Белювелирторг». А по 14 июля – дополнительные праздничные бонусы всем именинникам июля. А еще у нас выгодная рассрочка, скупка и обмен и золотые слитки в продаже. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: По информации «Погода Бай» сегодня днем в Бресте обещают плюс 20, в Витебске дождь и плюс 23, в Гродно будет 20 тепла, в Гомеле тоже плюс 20 и дождливо, в Могилеве дождь и плюс 18. Сегодня днем в Минске обещают плюс 18 и будет дождливо.
0: Партнер прогноза погоды – лечебный фунгицид от фитофторы «Проксанил».
2: Так, помидоры, картошка, признавайтесь, кто из вас собирается почернеть?
3: Никто!
4: Не допрашивайте грядки. Профессиональный препарат «Проксанил» от компании «Агромаркет» вылечит фитофтору и спасет урожай. Покупайте «Проксанил» на «Вайлдберриз», фирменном магазине «Агромаркет», Минск, Брилевская, 46 и магазинах вашего города.
5: Хит за хитом. Весь день. Для детей старше 16 лет.
6: Повтор программы от 26 июня.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет! Это радио-шоу «Юнистартов 20», где мы вместе слушаем вашу любимую свежую музыку и запасаемся отличным настроением на всю следующую неделю. Особенно, когда вот такие яркие хиты взлетают в верхнюю десятку.
1: Номер 10.
0: Это Луиза Сонза, Бразилия, София Рейс, Мексика и Иман Бек, Казахстан. «Not You» вновь замыкает наш топ-10.

0: Die For Me получает 9-й номер в хит-параде Unistar в конце июня, и к радости фанатов Zayn возвращается сегодня в верхнюю, главную, топовую десятку. Спасибо за лайки на unistar.by и в нашем мобильном приложении. Сколько раз Zayn покорял нашу вершину? Только дважды. А вот у его нынешних соседей 4 золотых трофея.
1: Голосуйте на unistar.by. Unistar. Номер 8.
2: I'm Ryan Tedder. I am the singer of One Republic.
0: Музыканты, одержимые видеоиграми, так говорят о себе One Republic. И, кстати, это саундтрек игры Ark Knights Enfield. Give me something. Это наш номер 8.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Это была реклама.
7: Для детей старше 16 лет.
8: Повтор программы от 26 июня.
7: Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
9: Привет-привет, меня зовут Вадим Савин, и вы слушаете финальный июньский радиочарт Юнистар. Продолжаем подводить итоги вашего голосования за любимые хиты, а еще вспоминаем интересные музыкальные новости недели. Мадонна, Сэм Смит, Алекс Уоррен и не только они поделились планами выпустить новые альбомы этим летом. Отлично, ждем! Ну а еще королева поп-музыки Мадонна на правах

0: На этой загадочной ноте давайте слушать хит, рейтинг которого вырос у нас в конце июня. Gone, Gone, Gone. Это Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I.
1: Голосуйте на Unistar.by. Unistar Top 20. Номер 7. Hi, I'm

Вот они, супер-классные Кункс и Теофилос Лондон с хитом Galaxy. Они получают 6-й номер в радиочарте Unistar в конце июня. А ведь еще неделю назад они прозябали у нас на 11-й строчке. Да,

0: было дело. Получается, что парням удалось накопить очень много ваших лайков, чтобы активировать свою суперсилу, а именно влететь в наш топ-10. У-ху! Ну а теперь, чтобы догнать лидера, нужна космическая гиперскорость на максималках, не иначе. Ну и пока музыканты будут строить планы покорения вершины Юнитопа июля, давайте-ка вспомним тех, кто сегодня не дошел до финала. До финальной битвы за главные награды Юнистар ТОП-20.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: Итак, на 10 место у нас взлетели Иман Бек, София Рейз и Луиза Сонзайт. Ночью.
2: Номер 9.
0: На 9 строчку забегает Зейн с хитом Die For Me.
2: Номер 8.
0: На 8 позицию отступили One Republic. Это Give Me Something.
2: Номер 7.
0: На 7 ступеньку поднимаются Дэвид Гетта, Тедди Свим, The Tones and I. Это Gone, Gone, Gone.
2: Номер 6.
0: И на 6 место взлетают Кунг Цзи Тэ, Feel Us London, это Galaxy.
1: Голосуйте на unistar.by. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
3: Hey guys, it's Tate McRae here.
0: А это наша рубрика «Флэшбэк», где мы слушаем хиты, которые покоряли Юнистар ТОП-20 в прошлом. И ровно год назад Тейт Макрей занимал у нас второе место вот с этим классным блокбастером под названием «Спортскар».
2: Юнистар ТОП-20.
0: Послушаем? Окей.

0: золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: В день рождения сети Мила можно все. С 9 по 15 июля акция 2 по цене 1. Бери 2 товара, второй всего за 1 копейку в чеке. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69. Ваш опыт курьером стоит денег. 21 век Бай предлагает водителям-курьерам на старте от 2500 рублей. Приходи и зарабатывай вместе с нами. Подробнее по короткому номеру 7806.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
3: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет.
5: Повтор программы от 26 июня.

0: 26.
1: Радио Unistar представляет финальное июньское обновление нашего чарта. И только что Биби Рекса потеряла бронзу прошлой недели. Вот это да! New Religion получает 4-й номер, и Биби сегодня осталась вообще без наград. Так, ну-ка давайте вспомним по традиции, а кто еще играл у нас в чемпионской тройке на прошлой неделе?
2: Номер 1.
1: Группа BTS тогда вернулась на первое место. Ну а сегодня она еще не пела для вас. Как думаете, сумеет ли она победить еще один разок?
2: Номер 2.
1: Ну а это Эвелин Рокстон. Неделю назад парни впервые ворвались в топовую тройку Unistar и сегодня тоже еще для вас не выступали. Как думаете, у Vertigo есть шансы на лидерство?
3: Хит-парад лучших свежих песен Unistar.
2: Номер 3.
1: Вот это поворот! BTS проиграли в финале и сегодня упали на 3-е место. Ну что, у нас смена лидера, друзья. Бронза недели. Swim в

Смотрите на него. Тедди Свимс виртуозно покоряет новую высоту. И с пятого места круто поднимается на вторую ступеньку пьедестала почета Юнистар. Мистер Know It All приносит Тедди серебро недели. Ну а почему незаветное золото, спросите вы? О да, пришло время разгадать главную музыкальную тайну недели.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Вся страна.
1: Вы слушаете хит-парад «Юнистар» от 26 июня 26 года. 26.06.2026. Красиво. И вот как звучат главные хиты этой недели.
2: «Юнистар ТОП-20». Обратный отсчет.
3: Номер 5.
1: На пятую позицию отступает «Broken Strings» от Алана Уокера и компании.
3: Номер 4.
1: На четвертое место упали Биби Рекса и Faithless с хитом New Religion.
3: Номер 3.
1: Да ладно, Биби Рекса. Тут у нас на третью ступеньку рухнули BTS с первого места, с вершины. О как! Swim приносит BTS всего лишь бронзу этой недели, и у нас смена лидера.
3: Номер 2.
1: Это Тедди Свимс, серебряный Тедди, с новинкой Mr. Know It All. И она почти победила у нас сегодня. Почти победила, но...
2: 20. Лидер.
1: Первое место хит-парада «Юнистар» занимает дуэт Avalon Roxton. Да! Этому дуэту понадобился ровно месяц, чтобы покорить вершину нашего чарта. И парни смогли. А кто им помогал? Это вы. Это вы! Молодцы! От меня, Вадима Савина, спасибо за лайки и вашу классную компанию сегодня. Я вас крепко обнимаю и желаю отличных выходных под любимую музыку.
2: Юнистар ТОП-20. Хит номер один.
4: Yo, what's up, guys? This is Avalon Roxton, and you're listening to our new single.
1: И прямо сейчас делайте громче Vertigo, лучший хит недели по версии Юнистар.

0: 13 июля. Скидки до 70% на тысячи товаров. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221. У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
4: Может, в поход с друзьями?
3: В лес за грибами?
4: Или к маме на дачу?
3: Спортом займемся мы на удачу.
4: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
3: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
2: Это была реклама.
5: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день. О главных событиях недели. Леся Никитина. Резкого изменения цен на автомобильное топливо в Беларуси не прогнозируется. Об этом заявили

Минске, который пострадал от пожара, начнут в следующем году. Об этом стало известно во время выездного совещания под руководством председателя Минкрасполкома. Сейчас строители занимаются исключительно аварийно-восстановительными работами. Здание накрыто временной кровлей, передает Первый информационный канал. Напомню, в доме на улице Ленина, 28, был пожар. Его причины устанавливаются. Изучение иностранных языков замедляет старение мозга. Такое заявление сделано

0: для детей старше 16 лет.
1: Знаешь, вот он тебе звонит, ты на работе сидишь, там все, там вкалываешься, он тебе звонит. Любимая, будешь идти с работы, купи мне чипсики, пожалуйста, со вкусом холодца с хреном. Пожалуйста,
2: слушай,
1: очень хочется.
2: Слушай, в нашей вселенной все так и есть. Он мне так и звонит и говорит, любимая.
1: А мотоцикл просит? И мотоцикл, пожалуйста.
2: И мотоцикл просит. Он просит разрешение на нем покататься.
1: А когда ты говоришь, ты знаешь, нет, не время, потому что мы тут по кредиту должны вопросы решить. Он говорит, а ты меня что, не любишь?
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
5: Зачем?
4: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
6: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
8: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
9: Ярмарка «Любимая Индия» снова в Минске. Здесь вы найдете большой ассортимент индийских товаров на любой вкус. Чай и специи, украшения и одежда, а также многое другое. Минск, проспект Дзержинского, 91, возле супермаркета «Алми» с 16 по 26 июля.
10: Только в июле в гипермаркете «Билд» скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу гипермаркет «Билд», съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт «Билдшоп.бай». Телефон 599-69-69.
11: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
12: Это была реклама. А дальше мировой хит.
14: Партнер вашего летнего настроения – бренд «Good Mix».
15: Шоколадный батончик «Good Mix». Так звучит лето.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар — это время, когда мы ставим больше новинок в эфир. И вот очередная. Somber, My Body Isn't Ready. Это баллада о борьбе с неуверенностью в себе от новой звезды мировой сцены. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Если скидки, то по-крупному. Черная пятница на 21 век бай. С 9 по 12 июля. Скидки до 70% на тысячи товаров. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.

0: В сети «Соколов» скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на «Соколов-Беларусь.бай» и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений. И до минус 75% на серебро. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
1: Добрый день. О главных событиях недели Леся Никитина. Беларусь готова делиться с Узбекистаном опытом в сфере развития атомной энергетики. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам

0: Минске на месте автобусного парка номер 2. Агентство «Минск Новости» пишет, что эти дома предназначены для граждан, которые состоят на учете тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий в администрации района. Начало строительства планируется в четвертом квартале этого года. И о путешествиях, туры в Таиланд с прямым вылетом из Беларуси на будущий сезон уже в продаже. Об этом рассказали в Республиканском союзе туристических организаций. Белавия организует прямые рейсы из Минска в столицу страны Бангкок. Они будут летать раз в неделю. А также в центр пляжного тайского отдыха, остров Пхукет, с вылетом два раза в неделю, передает СБ «Беларусь сегодня». И к новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирное украшение на ручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. По информации «Погода.бай» сегодня днем в Бресте обещают плюс 20, в Витебске дождь и плюс 23, в Гродно будет 20 тепла, в Гомеле тоже плюс 20 и дождливо, в Могилеве дождь и плюс 18. Сегодня днем в Минске обещают плюс 18 и будет дождливо.
1: Партнер прогноза погоды – лечебный фунгицид от фитофторы «Проксанил».
2: Так, помидоры, картошка, признавайтесь, кто из вас собирается почернеть?
3: Никто! Мы же под защитой «Проксанила».
4: Не допрашивайте грядки. Профессиональный препарат «Проксанил» от компании «Агромаркет» вылечит фитофтору и спасет урожай. Покупайте «Проксанил» на «Вайлдберриз», фирменном магазине «Агромаркет», Минск, Брилевская, 46 и магазинах вашего города.
5: За хитом. Весь день.

0: И утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
1: В каком банке вы храните деньги? А вы ответите, в трехлитровой. И подарите так. Эту трехлитровую банку. Плюс такой упаковки в том, что она открывает большой простор для шуток.
2: Ну и как бы, понимаешь, банка же, она не может быть наполовину пуста, да? Понимаешь, да? Поэтому если как бы это, то можно и 0,5 взять.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
5: Зачем?
4: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
6: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
8: В день рождения сети «Мила» можно все. С 9 по 15 июля акция 2 по цене 1. Бери 2 товара, второй –

0: Всего за одну копейку в чеке. Отмечаем праздник вместе. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Солигорск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки,

0: Сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
1: С 16 по 19 июля в Солигорске.
2: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Парам Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-45.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
2: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.
3: Большие имена в уикенде свежих хитов на Юнистар. Мадонна – Love Sensation.

0: Реклама.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Белагропромбанк.
3: Громкая премьера этого лета. Симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. 18 июля в Минск-арене. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск-концерт. Плюс 3-7-5-1-7-3-2-7-3-5-8-4. Для зрителей старше 12 лет.
4: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Лето! Грандиозные скидки до 75% в «Белювелирторг». А по 14 июля дополнительные праздничные бонусы всем именинникам июля. А еще у нас выгодная рассрочка, скупка и обмен и золотые слитки в продаже. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
2: Добрый день. О главных событиях недели Леся Никитина. Большой кадровый день провел на неделе Александр Лукашенко. Инспектором по Гомельской области назначен Юрий Волеватый. Надежда Котковец назначена инспектором по Могилевской области, а Дмитрий Реутский стал инспектором по Минску. Кроме того, президент согласовал назначение новых председателей Шкловского и Бобруйского районов. Ими стали Михаил Крицкий и Александр Ковранин. Асфальт будут менять на проспекте Дзержинского в Минске по 18 июля. Это коснется участка дороги от Гурского до Космонавтов, сообщает агентство «Минск-Новости». Отмечается, что часть работ пройдет без ограничения движения. Ну а 18 июля с часу 30 до 12 часов там ограничат движение всех видов транспорта. Будут проводить укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Кофе и какао могут подорожать во всем мире. Такое заявление сделали климатологи из Индонезии. По их словам, все дело в усилении климатического явления Эль-Ниньо. Как сообщает РИА Новости, основная угроза кроется в возможной продолжительной засухе. Она может поразить сельскохозяйственные районы Индонезии. А эта страна входит в число крупнейших мировых производителей кофе и какао. Накануне ученые сообщили, что из-за Эль-Ниньо вода Мирового океана прогрелась до рекордных 20 градусов. И к новостям компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля. Ювелирное украшение со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. 20 лет исполнилось магазинам «Простор». В честь дня рождения в магазинах «Минск», «Алагойская» и «Бобруйска» выгодное предложение для всей семьи. 17 и 18 июля на все

0: 8-924-523-33-33. Сегодня ночью в Бресте 17 тепла, в Витебске и Гродно плюс 18, в Гомеле и Могилеве плюс 16. Ночью в Минске обещают плюс 17 и дождь. По информации Погода.бай, завтра днем в Бресте дождливо и плюс 25, в Витебске, Могилеве и Гродно дождь и плюс 26, в Гомеле дождливо и плюс 24. Завтра днем в Минске плюс 25 и пасмурно. Какой бы ни была погода, подходящий образ вы найдете на LaModa. Остин, Села, Зарина, Ньюм и другие бренды со скидками до 60%. LaModa – твой гид по стилю.
1: Партнер прогноза погоды LaModa – твой гид по стилю.
2: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Юлия Стар. Хит за хитом. Весь день.

Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
5: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. «Стомика».
4: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
6: Солигорск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
7: С 16 по 19 июля в Солигорске.
8: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
11: Это была реклама, а дальше мировой хит.
12: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
13: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Юнистар продолжает уикенд свежих хитов. И это Cat Psy, Pinky Up. Это оптимистичный хит про то, как важно нести радость внутри себя. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
2: Зачем?
1: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
3: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
5: Парам-Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
6: В день рождения сети Мила можно все. С 9 по 15 июля акция 2 по цене 1. Бери 2 товара, второй всего за 1 копейку в чеке. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Остался всего

0: свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
3: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: Смектикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Девочки, вы это видели? Я только зашла, а у меня уже полные руки пакетов в ТЦ Аутлета. Сейчас сезонные распродажи. Это слишком выгодно, чтобы проходить мимо. Встречаемся на проспекте Жукова, 44. Успейте забрать свое, пока все не разлетелось. Подробности на сайте outleta.by и по телефону код 29-157-5750.
2: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфр путешествия.
3: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.
4: Солигорск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 16 по 19 июля в Солигорске.
5: Без возрастных ограничений. Живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
9: Это было.

0: Реклама.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: 18 июля в Минск-арене первое симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. Avicii, David Guetta, The Prodigy в исполнении 100 музыкантов Imperial. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск Концерт. Плюс 3-751-732-73584. Для зрителей старше 12 лет.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Это была

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Солигорск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 16 по 19 июля в Солигорске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
6: Может, в поход с друзьями?
5: В лес за грибами?
6: Или к маме на дачу?
5: Спортом займемся мы на удачу.
6: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
5: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
4: Это была реклама.
7: Вы слушаете

0: 84-84-84.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар. Каждый час новая песня. И это Оливия Родриго. Drop Dead. Это грустный, романтичный хит от новой звезды американской сцены. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер вашего летнего настроения – бренд «Good Mix».
12: Шоколадный батончик «Good Mix». Так звучит лето.

0: реклама.
1: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
0: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
3: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
0: Это была реклама.
5: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето! Грандиозные скидки до 75% в «Белювелирторг». А по 14 июля дополнительные праздничные бонусы всем именинникам июля. А еще у нас выгодная рассрочка, скупный обмен и золотые слитки в продаже. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день. О главных событиях недели Леся Никитина. Беларусь готова делиться с Узбекистаном опытом в сфере развития атомной энергетики. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам

0: Новости пишет, что эти дома предназначены для граждан, которые состоят на учете тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий в администрации района. Начало строительства планируется в четвертом квартале этого года. И о путешествиях, туры в Таиланд с прямым вылетом из Беларуси на будущий сезон уже в продаже. Об этом рассказали в Республиканском союзе туристических организаций. Белавия организует прямые рейсы из Минска в столицу страны Бангкок. Они будут летать раз в неделю. А также в центр пляжного тайского отдыха, остров Пхукет, с вылетом два раза в неделю, передает СБ «Беларусь сегодня». И к новостям компании. 20 лет исполнилось магазинам «Простор». В честь дня рождения в магазинах Минска, Алагойска и Бобруйска выгодное предложение для всей семьи. 17 и 18 июля на все полуфабрикаты, мариновки, фарши и колбаски собственного производства 20% возвращается на карту впрок. Подробнее «Простор.бай», телефон 44 523 33 33. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте 17 тепла, в Витебске и Гродно плюс 18, в Гомеле и Могилеве 16, сегодня ночью в Минске плюс 17, обещают дождь. Завтра днем в Бресте дождливо и плюс 25, в Витебске, Могилеве и Гродно дождь и плюс 26, в Гомеле дождливо и плюс 24. Завтра днем в Минске плюс 25, пасмурно.
1: Хит за хитом.

0: Реклама.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Солигорск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюда.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
2: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.
3: На Юнистар Уикенд свежих хитов и слушаем Temper City – Self-Aware. Это хит от израильской рок-группы, который смог влюбить в себя весь мир. Слушаем эту новинку прямо сейчас, ну а следующий свежий хит уже через час на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день. О главных событиях недели Леся Никитина. Большой кадровый день провел на неделе Александр Лукашенко. Инспектором по Гомельской области назначен Юрий Валеватый. Надежда Котковец назначена инспектором по Могилевской области, а Дмитрий Реуцкий стал инспектором по Минску. Кроме того, президент согласовал назначение новых председателей Шкловского и Бобруйского районов. Ими стали Михаил Крицкий и Александр Ковранин. Асфальт будут менять на проспекте Дзержинского в Минске по 18 июля. Это коснется участка дороги от Гурского до Космонавтов, сообщает агентство «Минск-Новости». Отмечается, что часть работ пройдет без ограничения движения.

Кофе и какао могут подорожать во всем мире. Такое заявление сделали климатологи из Индонезии. По их словам, все дело в усилении климатического явления Эль-Ниньо. Как сообщает РИА Новости, основная угроза кроется в возможной продолжительной засухе. Она может поразить сельскохозяйственные районы Индонезии. А эта страна входит в число крупнейших мировых производителей кофе и какао. Накануне ученые сообщили, что из-за Эль-Ниньо вода Мирового океана прогрелась до рекордных 20 градусов. Сегодня ночью в Бресте 17 тепла, в Витебске и Гродно плюс 18, в Гомеле и Могилеве плюс 16. Ночью в Минске обещают плюс 17 и дождь. По информации Погодабай, завтра днем в Бресте дождливо и плюс 25, в Витебске, Могилеве и Гродно дождь и плюс 26, в Гомеле дождливо и плюс 24. Завтра днем в Минске плюс 25 и пасмурно. Какой бы ни была погода, подходящий образ вы найдете на Ла Мода. Остин, Села, Зарина, Ньюм и другие.

0: Партнер прогноза погоды «Ламода». Твой гид по стилю.
1: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен. Еще больше любимых хитов. Еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Это была

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар – это время, когда мы ставим больше новинок в эфир. И вот очередная – Somber, My Body Isn't Ready. Это баллада о борьбе с неуверенностью в себе от новой звезды мировой сцены. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: А дальше мировой хит.
1: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
2: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето! Грандиозные скидки до 75% в «Белювелирторг». А по 14 июля дополнительные праздничные бонусы всем именинникам июля. А еще у нас выгодная рассрочка, скупка и обмен и золотые слитки в продаже. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день. О главных событиях недели Леся Никитина. На неделе на реконструкцию закрыли мост через Свислоч на проспекте Независимости в Минске. Работы там продлятся до 30 августа. Об этом сообщает агентство «Минск Новости». В связи с этим на участке от улицы Купалы до площади Победы введены ограничения для движения всех видов транспорта, кроме общественного. Объехать участок автомобилисты могут по первому и второму транспортным кольцам, а также по улицам центральной части города, прилегающим к проспекту Независимости. Где белорусы чаще всего покупают пустующие дома, рассказали в Госкомимуществе. По данным ведомства, Гродненская область лидирует в этом рейтинге. Далее

Нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Большие имена в уикенде свежих хитов на Юнистар. Мадонна, Love Sensation. Это свежий хит от суперзвезды, не разучившейся выводить людей на танцполы. Слушаем и танцуем прямо сейчас, ну а следующий свежий хит через час на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: информации «Погода Бай» сегодня ночью в Бресте 17 тепла, в Витебске и Гродно плюс 18, в Гомеле и Могилеве 16. Сегодня ночью в Минске плюс 17, обещают дождь. Завтра днем в Бресте дождливо и плюс 25, в Витебске, Могилеве и Гродно дождь и плюс 26, в Гомеле дождливо и плюс 24. Завтра днем в Минске плюс 25, пасмурно.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

Больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: риском получения убытков.
1: По информации «Погода Бай», сегодня ночью в Бресте 17 тепла, в Витебске и Гродно плюс 18, в Гомеле и Могилеве 16. Сегодня ночью в Минске плюс 17, обещают дождь. Завтра днем в Бресте дождливо и плюс 25, в Витебске, Могилеве и Гродно дождь и плюс 26, в Гомеле дождливо и плюс 24. Завтра днем в Минске плюс 25, пасмурно.
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юниста.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
5: А дальше хит за хитом.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: неразрывно связано с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
3: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Charlie XCX Dying for You. Это песня, вошедшая в саундтрек фильма «Грозовой перевал» и ставшая популярной на весь мир. Слушаем новинку прямо сейчас. Ну а следующий свежий хит через час на Юнистар.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Партнерская реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нападающий проходит по флангу. Навес.
4: Недоспешный момент.
5: Час. Лидское премиум.
6: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
7: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
8: Подробности на Макслайн Бай. И по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
9: С Макслайном.
10: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
4: Час. Лидское премиум.
5: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.
6: Вы слушаете

0: особенно связано с риском получения убытков.
1: По информации «Погода Бай», сегодня ночью в Бресте 17 тепла, в Витебске и Гродно плюс 18, в Гомеле и Могилеве 16. Сегодня ночью в Минске плюс 17, обещают дождь. Завтра днем в Бресте дождливо и плюс 25, в Витебске, Могилеве и Гродно дождь и плюс 26, в Гомеле дождливо и плюс 24. Завтра днем в Минске плюс 25, пасмурно.
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максвайном.
2: Нападающий проходит по флангу. Навес.
3: Недоспешный момент.
4: Час. Лицкое премиум.
5: Размерное уживание пива шкодить вашему здоровью.
6: А дальше хит за хитом.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
3: Уикенд свежих хитов на Юнистар. Каждый час новая песня. И это Оливия Родриго. Drop Dead. Это грустный, романтичный хит от новой звезды.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
5: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай. И по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Макслайном. А дальше хит за хитом.

0: неразрывно связано с риском получения ритка.
1: С Максфлайном.
2: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодить вашему здоровью.
5: А дальше хит за хитом.
6: Вы слушаете

0: особенно связано с риском получения убытков.
1: По информации «Погода Бай», сегодня ночью в Бресте 17 тепла, в Витебске и Гродно плюс 18, в Гомеле и Могилеве 16. Сегодня ночью в Минске плюс 17, обещают дождь. Завтра днем в Бресте дождливо и плюс 25, в Витебске, Могилеве и Гродно дождь и плюс 26, в Гомеле дождливо и плюс 24. Завтра днем в Минске плюс 25, пасмурно.
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистоп.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
2: Час. Лидское премио.

0: Ты бы неразумно связана с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
3: На Unistar Weekend свежих хитов и слушаем Temper City Self Aware. Это хит от израильской рок-группы, который смог влюбить в себя весь мир. Слушаем эту новинку прямо сейчас, ну а следующий свежий хит уже через час на Unistar.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Unistar.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
0: А дальше хит за хитом.
3: Вы слушаете

0: информации, погода: Баи в Бресте днем плюс 25. В Витебске, Могилеве и Гродно дождь и плюс 26. В Гомеле тоже дождливо, здесь плюс 24. Ну а в Минске сегодня днем плюс 25, пасмурно.
1: Хит за хитом. Весь день.

информации погода Баи: в Бресте днем +25, в Витебске, Могилеве и Гродно дождь и +26, в Гомеле тоже дождливо, здесь +24, ну а в Минске сегодня днем +25, пасмурно.

0: По информации «Погода.бай» в Бресте днем плюс 25. В Витебске, Могилеве и Гродно дождь и плюс 26. В Гомеле тоже дождливо, здесь плюс 24. Ну а в Минске сегодня днем плюс 25. Пасмурно.
1: Хит за хитом. Весь день.